0: Radio Blokovat grad, grad, Blokovat grad, grad, grad, grad.
1: Тинзона.
2: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.